0: ready for transmission.
1: Для любителей танцевальной музыки студия Эко Планеты предлагает новый сборник Планет Хитс.